Услутничаешь ни, дальне, дальне, у сердцу даху, планине, планине. Малена места сердца мога, споменок брача и моцкога, и блесок славна шестопера, и мирис